0: Play with Samus.
1: Алекс, Витак, как дела?
2: А, хорошо.
1: Увожу-ка. Негорозкий.